Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалось на углях желание, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.

меня солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка круг.

молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красный.

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь край.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.

Молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние. Ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь кровь.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Не держи меня, солнце, пальцами.

Эхо нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияния. Ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным.

Держи меня, солнце, пальцами, отпусти за усталыми птицами. Станут наши сердца скитальцами на подошвах песка крупицами.

Облако нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние. Ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка круг.

Молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красным.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка крутить.